0: опять запрещенное?
1: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Drop the charges!